0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Численность российской армии указом президента увеличена на 25 тысяч человек. Указ подписан 27 июля. Владимир Путин постановил внести изменения в связи с созданием военно-строительных подразделений, сообщает Интерфакс. По данным официального интернет-портала правовой информации, теперь штатная численность вооруженных сил России установлена в количестве почти 2,5 миллионов единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Россия продолжает контакт с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, представители мессенджера проявляют низкую активность. В июне зампред Думского комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Telegram может восстановить легальную работу в России. Он привел в пример платформу Roblox, которая ранее устранила претензии контролирующих органов. Чтобы Telegram полностью легализоваться в России, нужно последовать этому примеру. В Волгоградской больнице скончался мужчина, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика. Об этом сообщили в облздраве. Жуткое ДТП произошло на третьей продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211. В «Тойоту Камри» угодил металлический лом, который лежал на дороге. Наехавшее колесо КамАЗа подбросило его, после чего он влетел в лобовое стекло иномарки и ранил человека. За жизнь пострадавшего медики боролись несколько дней, но травма оказались смертельными. В понедельник пациент скончался в реанимации, сообщает «Высота 102». В Камышине 15-летний подросток угнал машину из автосервиса. Жительница города 9 июля сдала свою малолитражку «Део Матис» на ремонт. Через 2,5 недели хозяйка машины обнаружила, что автомобиля на территории мастерской нет. Работники же сервиса думали, что женщина забрала авто сама. Пострадавшая обратилась в полицию, оперативники нашли угонщика. 15-летний задержанный рассказал, что вместе с приятелем увидел припаркованную машину, в багажнике лежали ключи, молодые люди поехали кататься. Потом бросили Матис в одном из дворов. Машину вернули хозяйке. По факту угона возбуждено уголовное дело. Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
2: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Забудьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще 2 сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
9: 543-00. Потолкуйте с нами!
10: Сосед, быстро тебе дом возвели.
11: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
10: Они крыши чинят?
11: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «СМОСТРОЙ».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штатную численность российской армии на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Соответствующий указ президента опубликован и вступил в силу 27 июля. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснутся ряда домов и организаций в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Красноармейском. Полный список адресов, попавших под ограничения, есть на сайте городских вестей. Новый туристический автомаршрут, приуроченный к году единства народов России, разработал региональный центр развития туризма. Тур рассчитан на 6 дней, охватывает 7 районов области. Туристам предлагают погрузиться в казачью культуру. Сейчас для гостей Волгоградской области доступны 334 маршрута разной тематики и протяженности. Самой красивой женщиной Земли стала жительница подмосковного Видного. Людмиле Секрей 39 лет, она воспитывает 4 детей, занимается бизнесом. Финал конкурса «Миссис Земля-2026» прошел в Куала-Лумпуре. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням. А в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте билеты на аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного.

0: благоустройства, новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
5: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Число пожаров в Волгоградской области за сутки сократилось в 6 раз. По данным регионального управления МЧС, 27 июля в регионе было зафиксировано всего 4 пожара, а в воскресенье их было 24. Тогда из-за сильной жары и порывистого ветра произошли возгорания в различных населенных пунктах области. В результате сгорели 7 жилых домов, 26 хозяйственных построек. Огонь уничтожил также 3 нежилых дома, 2 гаража и 2 автомобиля. Пишет «Высота 102». Очередной снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под Волгоградом. В Городищенском районе фугасная авиационная бомба ФАБ-25 была обнаружена при проведении земляных работ. В Главном управлении МЧС по Волгоградской области пояснили, что обезвреживанием опасной находки займутся пиротехники Донского спасательного центра. Волгоградский «Ротор» на выезде уверенно обыграл «КамАЗ» в матче третьего тура Лиги Пари. Игра закончилась в сухую со счетом 2-0 в пользу гостей. Благодаря этой победе «Ротор» поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Он имеет 6 очков. Следующий матч волгоградцы проведут 3 августа в рамках 4-го тура первой лиги на выезде против московского «Велеса». Встреча начнется в 19:30. Москвичи также имеют 6 очков и занимают 7-ю строчку. Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля-2026». Финал прошел в Куала-Лумпуре. Самая красивая женщина Земли, основательница одной из крупнейших строительных компаний страны и многодетная мама, воспитывает 4 детей. После завершения конкурса победительница планирует запустить проект поддержки женщин, сталкивающихся с социальным давлением из-за необходимости совмещать материнство с личными интересами и карьерой. По данным портала World Population Review, Россия занимает 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Лидером стала Колумбия. В пятерку также вошли Польша, Греция и Чехия. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
0: И о погоде на радио «Спутник». Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в этом часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Прыгающая машина» в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сети боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. За окном в эти минуты -23. К музыке очень скоро вернемся. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине – в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
4: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть на радио «Спутник» классный приз. И уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: А вы сейчас сказали, что в Волгограде минус 23.
0: А вы хотите сказать там плюс? Наверное, так.
1: Ну, конечно, да.
0: А как зовут вас?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Хотя, Наталья, я думаю, очень многие не отказались бы, да, вот, ну, для передышки, что называется. Плюс 23, конечно же, за окном сейчас. Ну что ж, Наталья, я поздравляю вас. Именно вы сегодня самые внимательные оказались, поэтому даю вам пару билетов на аттракцион «Прыгающая машина» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Благодарю.
0: Хорошего дня и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавили сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Также силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА на подлете к Москве. Мужчину, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика, скончался в больнице. Об этом порталу В1 сообщили в облздраве. Напомню, жуткое ДТП произошло 23 июля на 3-й продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211, пишет В1. В Волгограде задержали 17-летнего юношу с полкило мефедрона. Задержанный действовал по заданию куратора из интернета. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. В сети вышел трейлер сериала «Алиса в стране чудес. Безумные приключения». Это расширенная версия фильма с Анной Пересильд. В нее включены не вошедшие в фильм фрагменты и новые музыкальные номера. Будет всего 6 серий. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощение с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет. Если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Выпив из

0: Садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области минувшей ночью отбили очередную атаку околотников. Наш регион в списке Минобороны. Всего за ночь над регионами страны ликвидировано 356 БПЛА, сообщили в оборонном ведомстве. Так, над Московской областью средства ПВО за ночь уничтожили несколько десятков беспилотников. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. В подмосковном Чехове дрон попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве минувшей ночью сбили 81 беспилотник. Евросоюз подумывает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства ЕС воспользуются правом вето при утверждении новых санкций, думают в Евросоюзе. Таким образом, принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним. В Волжском полицейские провели масштабные рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. За две недели они навестили более 20 адресов, где живут или работают иностранцы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. Особое внимание силовики уделили местам массового проживания приезжих и предприятиям, которые нанимают работников из-за рубежа. С 13 по 24 июля полицейские составили 21 административный протокол. Самое строгое наказание ждет двоих нарушителей. Их выдворят из России. В Волгоградской области в 2026 году обновят более 200 километров дорог. В программу также вошли мосты и путепроводы. Сейчас готовность объектов составляет около 50%. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он поручил уделить больше внимания региональным и муниципальным дорогам. Власти также усилят контроль качества работы. Это особенно важно во время летней жары. Губернатор поручил соблюдать ограничения для большегрузов. Кроме того, наиболее загруженные участки дорог будут проливать. Такие меры должны помочь сохранить качество дорожного покрытия, сообщают новости Волгограда. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар сегодня 78.02, евро 88.76.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Около 100 жителей Волгограда регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Как вы думаете, что же это за такое увлечение? Около 100 жителей Волгограда регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Как вы думаете, что же это за увлечение? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Около 100 жителей Волгограда регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Как вы думаете, что же это за увлечение? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Заботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
4: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Около 100 жителей Волгограда регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Как вы думаете, что же это за увлечение? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Да. Слушаю вас.
1: Я думаю, может, связано с уборкой территории, бумаги.
0: Да, вы знаете, принимаю вашу версию, действительно есть такое вот как вид направления, да, увлечения и хобби, но вот все-таки говорим о чем-то другом.
1: Хорошо,
0: спасибо. Давайте подумаем, спасибо, да.
2: Леонид, а может быть, вы имеете в виду зооволонтерство среди студентов?
0: Зооволонтерство. Слушайте, а вы знаете, очень хорошая версия, потому что это вот прям очень близко к тому, о чем мы говорим. То есть, действительно, это связано как-то вот с миром животных, но что-то другое. Давайте еще подумаем.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Леонид. Да, доброе утро.
3: Я предполагаю, может быть, это наблюдение за птицами и их фотографирование.
0: Ага, слушайте, какая потрясающая версия. Как зовут вас?
3: Меня зовут Надежда.
0: Надежда, очень приятно. Надежда, вы знаете, даже есть, оказывается, термин специальный, называется это все bird watching. Никогда не было желания попробовать, потому что мне вот, честно, Надежда, очень много в последнее время попадается в социальных сетях видеороликов с этим.
3: Мне попадались больше красивые фотографии, какие-то вот очень красочные с птицами, а вот видео как-то нет, что-то не попадалось.
0: Да, фотографий тоже действительно много, и действительно, вот я могу согласиться, это красиво и, что очень важно, да, экологичное хобби. Ну что ж, Надежда, я поздравляю вас. Большая вы молодец. Абсолютно правильно ответили на вопрос. Действительно, это наблюдение за птицами. Bird watching. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Мир пауков». Мои поздравления.
3: Благодарю. А это Надежда из Волжского. И я ответила на невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор ИП Шанаян Вазген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. Номера телефонов опубликованы на сайтах региональных управлений. Серьезная дорожная авария произошла в понедельник в Волгограде на перекрестке Невской и Рокоссовского. По словам очевидцев, там столкнулись два белых седана. Предварительно в ДТП пострадал один человек. Женщину госпитализировали в 25-ю больницу в состоянии средней тяжести. В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате. Прокуратура Городищенского района выявила задолженность на 3 миллиона рублей перед 40 сотрудниками, сообщает «Комсомольская правда». Сейчас большая часть долга погашена. Прокуратура контролирует процесс. Радиостанция «Судного дня» в понедельник передала сообщение. В 11:40 по Москве в эфир вышло слово «анархистка». Радио периодически выдает в эфир таинственные сигналы, смысл которых пытаются интерпретировать во всем мире. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням. А в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области.

0: Ясмострой. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
3: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Численность российской армии указом президента увеличена на 25 тысяч человек. Указ подписан 27 июля. Владимир Путин постановил внести изменения в связи с созданием военно-строительных подразделений, сообщает Интерфакс. По данным официального интернет-портала правовой информации, теперь штатная численность вооруженных сил России установлена в количестве почти 2,5 миллионов единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Россия продолжает контакт с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, представители мессенджера проявляют низкую активность. В июне зампред Думского комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Telegram может восстановить легальную работу в России. Он привел в пример платформу Roblox, которая ранее устранила претензии контролирующих органов. Чтобы Telegram полностью легализоваться в России, нужно последовать этому примеру. В Волгоградской больнице скончался мужчина, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика. Об этом сообщили в облздраве. Жуткое ДТП произошло на третьей продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211. В «Тойоту Камри» угодил металлический лом, который лежал на дороге. Наехавшее колесо КамАЗа подбросило его, после чего он влетел в лобовое стекло иномарки и ранил человека. За жизнь пострадавшего медики боролись несколько дней, но травма оказались смертельными. В понедельник пациент скончался в реанимации, сообщает «Высота 102». В Камышине 15-летний подросток угнал машину из автосервиса. Жительница города 9 июля сдала свою малолитражку «Део Матис» на ремонт. Через 2,5 недели хозяйка машины обнаружила, что автомобиля на территории мастерской нет. Работники же сервиса думали, что женщина забрала авто сама. Пострадавшая обратилась в полицию, оперативники нашли угонщика. 15-летний задержанный рассказал, что вместе с приятелем увидел припаркованную машину, в багажнике лежали ключи, молодые люди поехали кататься. Потом бросили «Матис» в одном из дворов. Машину вернули хозяйке. По факту угона возбуждено уголовное дело. Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрин 125-770-007-0803.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси 2560 рублей, а билет в кино 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
11: Не может быть!
12: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
14: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штатную численность российской армии на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Соответствующий указ президента опубликован и вступил в силу 27 июля. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснутся ряда домов и организаций в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Красноармейском. Полный список адресов, попавших под ограничения, есть на сайте городских вестей. Новый туристический автомаршрут, приуроченный к году единства народов России, разработал региональный центр развития туризма. Тур рассчитан на 6 дней, охватывает 7 районов области. Туристам предлагают погрузиться в казачью культуру. Сейчас для гостей Волгоградской области доступны 334 маршрута разной тематики и протяженности. Самой красивой женщиной Земли стала жительница подмосковного Видного. Людмиле Секрей 39 лет, она воспитывает 4 детей, занимается бизнесом. Финал конкурса «Миссис Земля-2026» прошел в Куала-Лумпуре. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60 57 57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «СБ».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощение с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет: если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Число пожаров в Волгоградской области за сутки сократилось в 6 раз. По данным регионального управления МЧС, 27 июля в регионе было зафиксировано всего 4 пожара, а в воскресенье их было 24. Тогда из-за сильной жары и порывистого ветра произошли возгорания в различных населенных пунктах области. В результате сгорели 7 жилых домов, 26 хозяйственных построек. Огонь уничтожил также 3 нежилых дома, 2 гаража и 2 автомобиля. Пишет «Высота 102». Очередной снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под Волгоградом. В Городищенском районе фугасная авиационная бомба ФАБ-25 была обнаружена при проведении земляных работ. В Главном управлении МЧС по Волгоградской области пояснили, что обезвреживанием опасной находки займутся пиротехники Донского спасательного центра. Волгоградский «Ротор» на выезде уверенно обыграл «КамАЗ» в матче третьего тура Лиги Пари. Игра закончилась в сухую со счетом 2-0 в пользу гостей. Благодаря этой победе «Ротор» поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Он имеет 6 очков. Следующий матч волгоградцы проведут 3 августа в рамках 4-го тура первой лиги на выезде против московского «Велеса». Встреча начнется в 19:30. Москвичи также имеют 6 очков и занимают 7-ю строчку. Жительница подмосковного Видного Людмила Секрей стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля-2026». Финал прошел в Куала-Лумпуре. Самая красивая женщина Земли, основательница одной из крупнейших строительных компаний страны и многодетная мама, воспитывает 4 детей. После завершения конкурса победительница планирует запустить проект поддержки женщин, сталкивающихся с социальным давлением из-за необходимости совмещать материнство с личными интересами и карьерой. По данным портала World Population Review, Россия занимает 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Лидером стала Колумбия. В пятерку также вошли Польша, Греция и Чехия. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
0: И погода на радио «Спутник». Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» гости из будущего.
1: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: Почему день

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

0: музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Также силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА на подлете к Москве. Мужчину, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика, скончался в больнице. Об этом порталу В1 сообщили в облздраве. Напомню, жуткое ДТП произошло 23 июля на 3-й продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211, пишет В1. В Волгограде задержали 17-летнего юношу с полкило мефедрона. Задержанный действовал по заданию куратора из интернета. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. В сети вышел трейлер сериала «Алиса в стране чудес. Безумные приключения». Это расширенная версия фильма с Анной Пересильд. В нее включены не вошедшие в фильм фрагменты и новые музыкальные номера. Будет всего 6 серий. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Майкл Бубле, еще Savage Garden и в самом начале Beach Boys.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
5: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: золотые хиты на радио «Спутник» и только что Майкл Бубле. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Шуга Бэйбс. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Волгоградской области минувшей ночью отбили очередную атаку украинских беспилотников. Наш регион в списке Минобороны. Всего за ночь над регионами страны ликвидировано 356 БПЛА, сообщили в оборонном ведомстве. Так, над Московской областью средства ПВО за ночь уничтожили несколько десятков беспилотников. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. В подмосковном Чехове дрон попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве минувшей ночью сбили 81 беспилотник. В России разработаны новые средства защиты от беспилотников. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в стране развернута линейка лазерных комплексов. Один из них за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация таких установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом полностью отказаться от ракетных средств невозможно, сказал министр, на которого ссылаются ведомости. В Волжском полицейские провели масштабные рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. За две недели они навестили более 20 адресов, где живут или работают иностранцы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. Особое внимание силовики уделили местам массового проживания приезжих и предприятиям, которые нанимают работников из-за рубежа. С 13 по 24 июля полицейские составили 21 административный протокол. Самое строгое наказание ждет двоих нарушителей. Их выдворят из России. В Волгоградской области в 2026 году обновят более 200 километров дорог. В программу также вошли мосты и путепроводы. Сейчас готовность объектов составляет около 50%. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он поручил уделить больше внимания региональным и муниципальным дорогам. Власти также усилят контроль качества работы. Это особенно важно во время летней жары. Губернатор поручил соблюдать ограничения для большегрузов. Кроме того, наиболее загруженные участки дорог будут проливать. Такие меры должны помочь сохранить качество дорожного покрытия, сообщают новости Волгограда. Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки. Некоторых моделей гибридов и электромобилей, в первую очередь выпускаемых в России, Volute iJoy и iSpace, не хватает, их быстро разбирают. По данным Автостата, продажи автомобилей на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля выросли почти в два раза по сравнению со средним недельным значением в первой половине этого года. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, говорят эксперты, на которых ссылается «Коммерсант». Доллар сегодня 78.02, евро 88.76.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Latino. Регги.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ компания Sinara Development.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Sinara Development квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Это Тувалу с песней «How long» или «Как долго?». Очень важный вопрос, между прочим, особенно в преддверии того, что в эту пятницу завершится второй летний месяц, но лето в целом у нас продолжается. Надеюсь, вы успеваете им наслаждаться. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего вторника. Сегодня 28 июля. Прохлаждаемся под прекрасную музыку. У нас впереди группа «Секрет». Ничего не бойся.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрозин 125-770-007-0803.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это группа «Секрет», а впереди у нас Маккензи Аромба с песней «Анде Вота». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про очень важную штуку, которая называется нейроны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радиос.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: С нами и золотые хиты, и музыкальные новинки. Впереди One Republic и песня «Need Your Love». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. В России впервые с 2023 года открылось больше иностранных компаний, чем закрылось. Больше половины новых регистраций приходится на Китай, за ним следуют СНГ, Турция, Арабские Эмираты и Индия. Над Волгоградской областью минувшей ночью уничтожены вражеские беспилотники. Об этом сегодня утром сообщило Министерство обороны России. Всего за ночь над российскими регионами ликвидировано 356 БПЛА. Волгоградский «Ротор» обыграл в гостях «КамАЗ». Матч в рамках третьего тура Лиги Пари прошел в Набережных Челнах и завершился со счетом 2-0 в пользу волгоградцев. Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: У нас многие песни говорят сами за себя, особенно если они в золотой коллекции в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас повод остановиться на минутку. Это Сандра, «Stop for a Minute». Еще послушаем Мадонну и Дюран Дюран с песней «Come and Done».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
8: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП «Васильев» Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
9: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Мадонна с песней «Jump» в золотой коллекции часа, а мы уже с вами почти в припрыжку движемся в сторону 5 песен о любви. Можно уже доставать романтическое настроение, а 5 песен о любви начнутся, как всегда, в 13.05. Еще у нас впереди инструментальная музыка, в этот раз Кенни Джи и мелодия «Силуэт».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните Волгоград 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 50. 55, добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России разработаны новые средства защиты от беспилотников. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в стране развернута линейка лазерных комплексов. Один из них за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация таких установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом полностью отказаться от ракетных средств невозможно, сказал министр, на которого ссылаются ведомости. В аэропорту Волгограда сегодня вновь задерживаются несколько столичных рейсов. Судя по онлайн-табло Волгоградской воздушной гавани, из расписания выбились два рейса на прилет и вылет. Одним из них стал рейс авиакомпании «Победа», прибытие которого перенесли с 14.40 на 16.20. Также перенесен и обратный рейс «Победы» из Волгограда в Москву с 15.10 на 16.45. Пятый молодежный фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета. По словам губернатора Андрея Бочарова, фестиваль пройдет под эгидой «Года единства народов России». По предложению молодежи его совместят с празднованием Дня города. При подготовке особое внимание уделят вопросам комплексной безопасности. Организаторы продолжают работу над подготовкой фестиваля, сообщают новости Волгограда. Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в Волгоградском медицинском университете. В ВУЗе завершился прием заявлений на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках бюджетной квоты. Подано почти 41,5 тысячи заявлений, из них больше половины на бюджет, что является абсолютным рекордом. Как рассказали в университете, лидирующие позиции по числу заявлений занимают стоматология, лечебное дело, педиатрия. Занимать деньги на свадьбу пришлось почти половине опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на социологическое исследование. 36% опрошенных заявили, что свадьба обошлась им в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть потратили миллион. При этом 37% респондентов рассказали, что подарки покрывали до половины расходов. И лишь 1% молодоженов получили на свадьбу в конвертах больше, чем потратили. Прямо сообщить гостям о желании получить деньги готовы 22% опрошенных, 17% сказали бы лично, еще 13% предпочли бы просто намекнуть. Доллар 78.02, евро 88.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
5: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен о любви. Откроют технология с песни «Странные танцы». Еще послушаем музыкальную новинку от Тейлора Свифт. «I knew it, I knew you». А прямо сейчас «Дайдо», «Хантер». 5 песен о любви. Начинается.

0: После этой песни Эрика Клэптона появляется ощущение, что побывал на живом концерте. Эрик Клэптон, Лейла и чуть раньше Brainstorm Maybe завершали сегодня 5 песен о любви. К пятерке песен о любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вторника вам. Впереди у нас Кейт Райан, Дезэншанте.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Нас сегодня сопровождают различные мелодии. Впереди Джессика Джей и «Касабланка». Песня, под которую можно повспоминать культовый фильм или представить себе один из крупнейших городов Марокко, но все-таки больше про прекрасную первую любовь, романтические воспоминания и личные чувства. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины снова ударили по пассажирскому автобусу. Инцидент произошел в Белгородской области. Пострадали 19 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. На заправках «Лукойл» и «Газпром» с сегодняшнего дня полностью отменили лимиты на отпуск всех видов топлива в Волгоградской области. Об этом сообщают новости Волгограда. Фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Состоялось заседание оргкомитета. По предложению молодежи фестиваль совместят с празднованием Дня города. В сети появился большой трейлер фильма «Волшебник изумрудного города. Великий и ужасный». Вторая часть запланированной трилогии выйдет в прокат 1 января 2027 года. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, Брайан Адамс, Cloud Number 9 и откроет золотую коллекцию Roxette.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
6: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
7: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
6: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
7: Не ждите, приезжайте сейчас.
6: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
8: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Уже скоро послушаем Кристиана Леонтьева с песней Story of My Life, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия Children.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Сегодня в России отмечается День Крещения Руси. Православные верующие идут в храмы и вспоминают святого князя Владимира. Князь Владимир принял христианство в Херсонесе в 988 году. Позднее в водах Днепра прошел обряд крещения жителей Киева, после которого православие стало распространяться на Руси. Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим. О том, что такая возможность прорабатывается, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок является одним из главных приоритетов российского внешнеполитического ведомства. Азиатское направление – не исключение. Москва также ведет активную работу по заключению соглашения об упрощении визового режима с Индонезией и Малайзией. Ожидается скорый запуск программы групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Вьетнамом. Топливный кризис в Волгоградской области преодолен. С 28 июля все ограничения на отпуск бензина на АЗС региона полностью сняты. Об этом порталу «Волганет» сообщил источник в администрации региона. Напомню, последние месяцы в регионе действовали лимиты на отпуск бензина на одну транзакцию от 20 до 40 литров и дистоплива 60 литров в городе и 100 на трассе. Теперь же ограничения отменены. Принятые меры по стабилизации топливного рынка дали ожидаемый результат. Очереди на заправку сократились. Мониторинг ситуации продолжают профильные ведомства региона во взаимодействии с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы. 50 волгоградцев поймали пьяными за рулем. Масштабные рейды по выявлению нарушителей инспекторы ГАИ провели в минувшие выходные. Всего за два дня зафиксировано более 1500 нарушений, больше всего превышений скорости. Также автомобилисты, вопреки правилам, проезжали на красный сигнал светофора, не уступали дорогу пешеходам, а 50 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит лишение прав и крупные штрафы. Сегодня взойдет оленья луна. Это июльское полнолуние. Пик придется на 29 июля 19:36 по местному времени. Лучше всего наблюдать луну вечером, сразу после захода солнца. Из-за оптического эффекта низко висящая над горизонтом луна будет казаться больше обычного и иметь желтый или красноватый оттенок. Название полнолуния происходит от традиции североамериканских индейцев, которые заметили, что как раз в это время олени сбрасывают рога. Доллар 78.02, евро 88.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: таких песнях очень много танцевальных ритмов и, конечно же, летнего настроения. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую. Сегодня уже вторник, 28 июля. Лето чувствуется, лето продолжается. А впереди у нас Алена Свиридова с песней «Розовый фламинго». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрозин 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Дермот Кеннеди и песня «Kiss Me». Вот от таких поцелуев не остается никаких следов, поэтому как-нибудь мы еще разок послушаем эту песню с большим удовольствием. С не меньшим удовольствием у нас впереди Dire Straits и мелодия, под которую появляются прекрасные воспоминания, называется «Your Latest Trick».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка. Мы скоро послушаем Бруно Марса. Его песни всегда вызывают легкую улыбку или, как минимум, оставляют прекрасное впечатление. Его песня под названием «I Just Might» — хит, который появился в этом 26-м году. А прямо сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. Использование нейросетей, прокси и VPN могут признать отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 7-летний ребенок пострадал в ДТП в Волгограде. Мальчика сбила иномарка, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло накануне вечером в Красноармейском районе, пострадавший в больнице. В Городищенском районе Волгоградской области во время земляных работ обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Место опасной находки оцепили, ждут специалистов, которые уничтожат боеприпас. Российских многоборцев допустили до международных турниров без ограничений с флагом и гимном. Ближайший турнир – чемпионат мира в Глазго в декабре. Решение приняла Международная федерация многоборья. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
4: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Последний четверть часа, а это значит, у нас впереди золотая коллекция, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске послушаем Сэма Смита и песню, которая помогла ему взбираться на музыкальный олимп, называется она «Ла-ла-ла». Чуть раньше у нас «Энигма» и откроет золотую коллекцию Queen «Радио Гага».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
0: Утром по будням на радио «Спутник».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
8: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
9: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
10: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
11: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Naughty Boy и Сэм Смит «Ла-ла-ла». Скоро послушаем Милен Фармер, песню «Калифорния». А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Антонио Вивальди в обработке Ванессы Мэй.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России разработаны новые средства защиты от беспилотников. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в стране развернута линейка лазерных комплексов. Один из них за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация таких установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом полностью отказаться от ракетных средств невозможно, сказал министр, на которого ссылаются ведомости. В аэропорту Волгограда сегодня вновь задерживаются несколько столичных рейсов. Судя по онлайн-табло Волгоградской воздушной гавани, из расписания выбились два рейса на прилет и вылет. Одним из них стал рейс авиакомпании «Победа», прибытие которого перенесли с 14.40 на 16.20. Также перенесен и обратный рейс «Победы» из Волгограда в Москву с 15.10 на 16.45. Пятый молодежный фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета. По словам губернатора Андрея Бочарова, фестиваль пройдет под эгидой «Года единства народов России». По предложению молодежи его совместят с празднованием Дня города. При подготовке особое внимание уделят вопросам комплексной безопасности. Организаторы продолжают работу над подготовкой фестиваля, сообщают новости Волгограда. Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в Волгоградском медицинском университете. В ВУЗе завершился прием заявлений на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках бюджетной квоты. Подано почти 41,5 тысячи заявлений. Из них больше половины на бюджет, что является абсолютным рекордом. Как рассказали в университете, лидирующие позиции по числу заявлений занимают стоматология, лечебное дело, педиатрия. Занимать деньги на свадьбу пришлось почти половине опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на социологическое исследование. 36% опрошенных заявили, что свадьба обошлась им в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть потратили миллион. При этом 37% респондентов рассказали, что подарки покрывали до половины расходов. И лишь 1% молодоженов получили на свадьбу в конвертах больше, чем потратили. Прямо сообщить гостям о желании получить деньги готовы 22% опрошенных, 17% сказали бы лично, еще 13% предпочли бы просто намекнуть. Доллар 78.02, евро 88.76.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Это Регина с песней «Day by Day». Вот так же «День за днем». Тут схема нехитрая. Проходит неделя, а в конце этой недели, в пятницу, завершится второй летний месяц. Но лето от нас пока никуда не уходит и никуда не денется. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. У нас впереди Кипелов. Я свободен.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Это Оливия Дин с песней «So easy to fall in love». Продолжается один из самых приятных периодов в году, когда многие в отпусках. Но вот прекрасная традиция отправлять друг другу всевозможные открытки из отпусков постепенно, к сожалению, уходит. А это очень милая такая традиция, особенно в цифровую эпоху. Но, возможно, все вернется, и небольшие приветики, пожелания какие-нибудь на открытках снова вернутся. Впереди Secret Service. 10 o'clock Postman. Золотые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: всегда, с утра и до вечера, и с вечера до утра. У нас впереди Зейн Малик и певица Сия, Duck Till Dawn. Но сначала новости.
1: Здравствуйте. СКР участвует в разработке законопроектов по борьбе с технологиями дипфейков. Введение поправок позволит решить ряд проблем, связанных с неправомерным применением информационно-коммуникационных технологий, сказал глава СКР Александр Бастрыкин. На заправках «Лукойл» и «Газпром» с сегодняшнего дня полностью отменили лимиты на отпуск всех видов топлива в Волгоградской области. Об этом сообщают новости Волгограда. Фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Состоялось заседание оргкомитета. По предложению молодежи фестиваль совместят с празднованием Дня города. Первый в России полностью созданный с помощью искусственного интеллекта фильм покажут в этом году. Документальная лента посвящена знаменитому полководцу Михаилу Кутузову. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вот теперь можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. Для начала послушаем «Police», легендарный хит «Every Breath You Take». Еще у нас впереди «Backstreet Boys», а также «Grégoire», «Rue des Étoiles».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
0: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград. Чанган-центр «Арконт» открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган-центр «Арконт» на Неждановой.
7: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган-центр «Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции «Григоар». Скоро послушаем Эми Макдональд, это девушка с гитарой, и песня «This is the life», песня, под которую приятно ехать в автомобиле и находиться в офисе, в общем, заниматься своим каким-нибудь приятным делом. А еще у нас впереди инструментальная музыка. Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. «Lily was here».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. На Комсомольском путепроводе начали монтировать ограждения, которые заменят мутный пластик. Защитные экраны отделяли пешеходные тротуары от проезжей части и внешней стороны моста. Как пишет «Высота 102», сетка визуально облегчает конструкцию, при этом защищает пешеходов и не закрывает виды, которые открываются на Волгоград с путепровода. Пока сетка установлена только на участке, который проходит над железнодорожными путями. Фестиваль 3-4 соберет в Волгограде 80 команд со всей страны. Мероприятие в пятый раз пройдет в городе и запланировано на период с 11 по 13 сентября. В церемонии открытия примут участие около 3000 человек, пишут городские вести. Основные события состоятся на центральной набережной, в амфитеатре, региональном молодежном центре, а также в ЦПКО, лагере «Авангард», музее-заповеднике «Сталинградская битва» и кампусе школы 21. Для участников подготовят 11 конкурсных площадок. В Астрахани автомобили перестали заправлять почетным и нечетным госномерам. АЗС переходит на круглосуточный режим работы, об этом власти региона сообщили в соцсетях. Также сетевые заправки начали снимать лимиты на заправку одного автомобиля. Власти Астраханского региона фиксируют нормализацию ситуации с топливом. Большинство комплексов функционирует штатно, а время обслуживания сократилось, пишет «Коммерсант». Янтарь редкой каплевидной формы нашли сотрудники янтарного комбината в Калининграде. Камень имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма. Образец имеет редкую форму для этой разновидности камня. С одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, сказано в сообщении предприятия. Необычный вид минерал приобрел десятки миллионов лет назад в результате падения с ветки реликтовой сосны на твердую поверхность, добавили на комбинате. Официальный доллар на сегодня 78.02, евро 88.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Очень музыкальные ребята, Португал The Man, и прекрасное пожелание — dive into the ocean, нырнуть в океан. Будем с удовольствием нырять в океан, как минимум, музыки. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника, сегодня 28 июля. А впереди у нас Александр Маршал, «Ливень».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: это Гарри Стайлз с песней о том, как было, «As it was». Запоминаем прекрасные летние деньки, потом их будем вспоминать долгими зимними вечерами. Перенес Scorpions, «Still Loving You», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
11: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: У нас не проходит ни часа без музыкальных новинок. Впереди Алекс Уоррен и песня 26-го года «Fever Dream». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Использование нейросетей, прокси и VPN могут признать отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 7-летний ребенок пострадал в ДТП в Волгограде. Мальчика сбила иномарка, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло накануне вечером в Красноармейском районе, пострадавший в больнице. В Городищенском районе Волгоградской области во время земляных работ обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Место опасной находки оцепили, ждут специалистов, которые уничтожат боеприпас. Российских многоборцев допустили до международных турниров без ограничений с флагом и гимном. Ближайший турнир – чемпионат мира в Глазго в декабре. Решение приняла Международная федерация многоборья. Елена Пипия, служба информации.
4: Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Энрике Иглесиас, Ace of Base, а откроют «Золотую коллекцию» Берлин «Take My Breath Away».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: А ну, уступи микрофон!
5: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
2: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Энрике Иглесиас, Tired of Being Sorry. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера в завершении рабочего вторника. Надеюсь, все важные дела вы уже успели доделывать или доделываете. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и очень красивая мелодия из мюзикла «Кошки».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на «Штучка.дом.рф».
3: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Правительство согласовало новые сценарии борьбы с мошенниками для применения в государственной системе антифрод. Одна из схем предполагает остановку на 24 часа дистанционного банковского обслуживания по телефону в случае, если оператор сообщит о том, что сим-карты завладел мошенник. В число согласованных мер также включен сценарий, при котором участников системы антифрод проинформируют о расторжении договора связи с абонентом, пишет агентство ТАСС. Два бензовоза попали в аварию в Волгоградской области. Столкновение произошло днем на участке трассы между Дубовкой и Камышиным. По словам водителей, которые оказались из-за ДТП в пробке, обе цистерны обгорели. Большая часть легкового транспорта места столкновения объезжает через соседние деревни, а в пробке при этом стоят грузовики. Экстренные службы продолжают работу на месте аварии. Также есть информация о погибшем. По предварительным данным, обе цистерны бензовозов в момент аварии были пустые, пишет портал V1. Волгоград-арену начали готовить к субботнему концерту Сергея Шнурова. Поле стадиона закрывают специальными плитами. Они должны защитить газон. Также на Волгоград-арене начался и монтаж сцены. Концерт состоится 1 августа. В прошлый визит выступление Сергея Шнурова собрало на стадионе больше 40 тысяч человек. Как пишет КП «Волгоград», защита газона неплохо зарекомендовала себя. Во время недавнего концерта группы «Руки вверх» он проходил перед стартом.

0: первой лиги и первым домашним матчем волгоградского «Ротора». Бывший глава «Роснана» Анатолий Чубайс обжаловал взыскание 5,5 миллиардов рублей по иску «Роснана». Аналогичные жалобы подали и другие ответчики по этому делу. Как пишет «Коммерсант», защита требует отменить судебные акты, считая их неправильными по сути и принятыми с процессуальными нарушениями. Издание напоминает, что весной прошлого года госкорпорация подала иск к Анатолию Чубайсу и еще 7 представителям руководства «Роснана» из-за неудачного проекта гибких планшетов «Пластик Лоджик». Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства. Каждый третий россиянин регулярно смотрит объявления о квартирах, которые никогда не сможет купить. 34% респондентов заявили, что просматривают подобные объявления регулярно. Еще 27% признались, что делают это время от времени. Как пишет газета.ру, представители обеих категорий называют «дрим-скроллерами». Каждый второй представитель этой группы арендует жилье или живет с родителями. Официальный доллар на сегодня 78.02, евро 88.76.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Альма, Summer Really Hurt Us. И, как всегда, летние дни пролетают. Ловим летний вайб с вами вместе под любимую музыку. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер вторника. А далее танцы минус половинка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43 55 13.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Тедис Уимос, Мистер Ноу и Тоу. А дальше о своей сокровенной мечте нам споет Борис Гарднер. I wanna wake up with you.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами еще современные ритмы, композиция Tell Me Who в Natec, но прежде новости коротко.
1: Здравствуйте. РЖД не будут вводить новые правила перевозок пассажиров с 1 августа, сообщили в компании в ответ на заявление СМИ. Ранее в прессе появилась информация о том, что уже в ближайшие выходные новые правила начнут действовать в части перевозки багажа и проверки билетов. Об этом пишет ТАСС. На колесе обозрения в Южном парке Волгограда за неделю прокатились больше 4000 человек. Аттракцион теперь называется «Красное солнце». Площадка парка в Красноармейском районе начала принимать посетителей с 21 июля. Официальное открытие парка состоялось в субботу, напоминают городские вести. Санкции лишили Испанию возможности тушить лесные пожары с вертолетов. В стране, входящей в Евросоюз, теперь нельзя использовать вертолеты производства Камова. При этом российские машины считались лучшими в своем классе и до недавнего времени активно тушили леса в Европе. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции, а в ней Крис де Бург «So Beautiful», также Хёц «A Wonderful Life». А в начале золотой коллекции обещание верности Дастри Кэстли «Never Gonna Give You Up», что означает «Никогда тебя не брошу».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
2: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
9: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
10: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
9: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
10: Не ждите, приезжайте сейчас.
9: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
10: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: в нашу с вами золотую коллекцию Hertz Wonderful Life. Вам желаем прекрасного летнего вечера, хорошего настроения, немного рока в новом часе. Послушаем Three Doors Down, Here Without You. До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Турецкие авиалинии осенью возобновят полеты в Минск. Перевозчик сообщил, что рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул начнут обслуживать 21 сентября. На эту дату уже стартовали продажи билетов. Сначала будет 6 рейсов в неделю, а с 6 октября уже 7. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минска. Коммерсант напоминает, что турецкие авиалинии приостановили прямое сообщение со столицей Белоруссии с февраля 2022 года, после чего ограничения продлевались. Стамбул в период санкций при этом стал одним из основных стыковочных городов для полетов в Европу. Жертвами тяжелой аварии на трассе под Волгоградом стали оба водителя фур. ДТП днем произошло на 607-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе. По предварительным данным, водитель грузовика «Вольво» выехал на встречную, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак». После удара обе цистерны загорелись. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать сотрудники ГАИ и следователи, пишут новости Волгограда. Компания-подрядчик, которая ремонтировала в Волгограде кинотеатр «Родина», попала в черный список и больше не сможет работать с госзаказами. Контракт на сумму в 37 миллионов должен был быть исполнен до 22 декабря прошлого года, но работы в этот срок не завершились. В управлении ФАС по Волгоградской области признали компанию «Промстройдизайнпроект» недобросовестным исполнителем. В черном списке подрядчик будет оставаться в течение 2 лет, пишет блокнот «Волгоград». Калининград потерял 10-ю часть туристов из-за аномальной жары и сложностей с перелетами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Загрузка отелей в популярном туристическом месте снизилась с прошлогодних 100% до 50-70% в пиковый сезон. В туристических компаниях также отмечают, что тренда Калининграда как морского курорта нет, и город воспринимают в основном в качестве экскурсионного направления. ChatGPT начал отказываться от имитации стиля известных писателей. Нейросеть игнорирует подобные запросы. Изменения обнаружили представители издания Ars Technica при тестировании чат-бота. В ответ на запросы редакторов он отказался имитировать манеру Стивена Кинга, Джоан Роулинг, Эми Тан, Эрн

0: Эрнста Хемингуэя и Чарльза Диккенса. Ограничение таким образом распространяется как на современных авторов, так и на писателей, произведения которых перешли в общественное достояние. Официальный доллар на завтра 78.70, евро 89.63.
1: Реклама.
2: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: У нас у девушек есть свои тайны. Иногда предпочитаем и не договаривать. А только что Леонид Агутин и Анжелика Варум. Песня называется «Королева». А я смотрю вперед, а там у нас с вами Крис Айзек с балладой «Can't Help Falling in Love». До этого Imagine Dragons «Believe».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сети боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: О самом главном вместо Элвиса Пресли нам спел Крис Айзек «Can't help falling in love». Я вам желаю хорошего вечера, оставайтесь с нами, а далее еще Максим Фадеев и Григорий Лепс. Послушаем песню «Орлы или вороны».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Впереди у нас с вами Селин Дион, которая в этом месяце выпустила новую песню, и она уже у нас звучит, называется «Бонжур, пардон, мерси». Послушаем ее через 3 минуты, но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 000 связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое – нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

плече платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Хорошего вам вечера, вторника, прекрасного настроения. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней доктор Албан, It's My Life, Блухи, Элтон Джон, Sorry Seems to be the Hardest Word, а в начале золотой коллекции песня, в которой так много надежды, называется Don't Dream, Цове, команды Crowded House.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрань, 125-770-007-0803.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Красивое завершение золотой коллекции Blue Elton John Sorry Seems to be the Hardest What. А новый час начнем энергично вместе с Roxette Sleeping in My Car. До этого расскажу о погоде. А чуть раньше еще музыка понятная без слов. Послушаем композицию Ричарда Клайдермана.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на склады компании. В пресс-службе РВБ уточнили, что первые выплаты тяжело раненым и семьям погибших поступили уже 21 июля. Также в компании особое внимание уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной помощью, Wildberries поддерживает контакт. В пресс-службе Marketplace добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Арбитражный суд Волгоградской области приостановил работу из-за переезда в новое здание. Заседания не будут проводиться с 29 июля по 11 августа. Об этом пишет «Высота 102» со ссылкой на инстанции. Работа арбитража возобновится через 2 недели, уже по новому адресу в Ворошиловском районе. Также в связи со сменой адреса в течение 2 недель приостанавливается нарочный прием документов, выдача дел на ознакомление, документов на руки и прием граждан, сообщается на сайте суда. Возобновит работу Волгоградский арбитраж с 12 августа. На проезжей части аллеи Героев в центре Волгограда начали перекладывать асфальт. Укладка первого слоя уже завершилась, сейчас дорожники меняют крышки люков. Как пишет портал V1, со стороны проспекта Ленина въезд на аллею Героев перекрыт барьерами. На них установлены знаки, которые предупреждают

0: о дорожных работах. Со стороны площади павших борцов въезд на аллею героев перекопан. Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. Чат GPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот более естественный вариант этого раздела, который выглядит как речь в законодательном собрании, а не ряд коротких пунктов, зачитал собравшимся канадский депутат. Официальный доллар на завтра 78.70, евро 89.63.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: молодой британский музыкант Эд Ширан «Bad Habits». Однажды он сказал, цитата, «Люди влюбляются таинственными путями. Может быть, это часть плана». У нас дальше по плану Милен Фармер. Послушаем ее новый хит. А до этого еще «Total Adrenaline».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это была новая песня Милен Фармер. Называется «Чей теперь черед?». У нас с вами впереди фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри и испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Послушаем их совместный хит «Барселона».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио.

0: И переходим уже к песням золотой коллекции. В ней послушаем Моби Послин. Кстати, в этом году у Моби вышел новый альбом, называется Future Quiet. По словам музыканта, песни выдержаны в минималистичном и атмосферном стиле. Кроме Моби, в нашей тройке Адриан Челентано, а еще Крис Ри с хитом The Road to Hell.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорань, 125-770-007-0803.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. На Комсомольском путепроводе начали монтировать ограждения, которые заменят мутный пластик. Защитные экраны отделяли пешеходные тротуары от проезжей части и внешней стороны моста. Как пишет «Высота 102», сетка визуально облегчает конструкцию, при этом защищает пешеходов и не закрывает виды, которые открываются на Волгоград с путепровода. Пока сетка установлена только на участке, который проходит над железнодорожными путями. Фестиваль 3-4 соберет в Волгограде 80 команд со всей страны. Мероприятие в пятый раз пройдет в городе и запланировано на период с 11 по 13 сентября.

0: Церемония открытия примут участие около 3000 человек, пишут городские вести. Основные события состоятся на центральной набережной, в амфитеатре, региональном молодежном центре, а также в ЦПКО, лагере «Авангард», музее-заповеднике «Сталинградская битва» и кампусе школы 21. Для участников подготовят 11 конкурсных площадок. В Астрахани автомобили перестали заправлять почетным и нечетным госномерам. АЗС переходит на круглосуточный режим работы, об этом власти региона сообщили в соцсетях. Также сетевые заправки начали снимать лимиты на заправку одного автомобиля. Власти Астраханского региона фиксируют нормализацию ситуации с топливом. Большинство комплексов функционирует штатно, а время обслуживания сократилось, пишет «Коммерсант». Янтарь редкой каплевидной формы нашли сотрудники янтарного комбината в Калининграде. Камень имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма. Образец имеет редкую форму для этой разновидности камня. С одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, сказано в сообщении предприятия. Необычный вид минерал приобрел десятки миллионов лет назад в результате падения с ветки реликтовой сосны на твердую поверхность, добавили на комбинате. Официальный доллар на завтра 78.70, евро 89.63.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Эта композиция называется «О, ла-ла». Вам прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Агата Кристи на подходе, но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на третьем месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.

0: На очереди у нас с вами Леони и Скотт Каллам. Песня называется «Stay». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы, не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Золотая коллекция радио «Спутник».
2: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
3: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Романтический вечер.
1: Вам желаю приятного отдыха, прекрасного настроения. Далее у нас Милен Фармер. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 25-27.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник». We

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем,

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.